Согнали Гана сакацион, ма просак другий дан. Остав я тармастку каштруен, карлето шпацабан. Ян шла я стара Австрия, чез ен пар лет свалит. Ше преку могла от Карлота е ен сам лаж добит. Ам паршле чорне сожвали, андарле се дуче! С я Карло мислу, се ми зди, да вием кей дотлече. Ма! Jeste ke u sekare plus, poštuvam jest oblast. Če reče dej, jo snimam dal, pršut pancetu mast.

0: Со зрицину сам футрал и хан туклик уживал. Чеправ с посранми хатами се Карло их не бал. Ма не извлеку с неха он теран, пе проновен пржуан. Ко могу Карло шпаца пан е ит у интернацион. Ка со спустили ха домов, си же мисле уку файн, же пунь гестапо е пршов.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, vjestake u sekere praus, poštuvam jest oblast. Če reče dej, prestivom dol, paršut, pancetu, mast. Ma, vjestake, ma mi nema žal,